0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик, здравствуйте. 462 миллиона долларов инвестиций получила транспортная отрасль Казахстана. Это итоги бизнес-форума в Брюсселе. Казахстан Теміржолы при поддержке нашего посольства в Бельгии организовал международную конференцию по перспективам и потенциалу транскаспийского международного транспортного маршрута. Инвестиционные соглашения подписаны в области развития транспортной инфраструктуры и расширения маршрутов среднего коридора. Напомню, в Брюсселе с официальным визитом находится глава государства. Накануне он встретился с казахстанцами, проживающими в Бельгии, и провел неформальную встречу с президентом Европейского совета. Малый ГЭС построят на 32 водохозяйственных сооружениях. Уже разрабатывается проектно-сметная документация на установку гидроэлектростанции на Самаркандском водохранилище в Карагандинской области, Каргалинском в Актюбинской области и Каракольском водохранилище в области Абай. Как сообщили в Казводхозе, строительство малых ГЭС утверждено в рамках дорожной карты. 10 лет за смертельное ДТП на Аль-Фараби. Суд вынес приговор по резонансному делу в Алматы. В результате аварии погибли трое. Александра Пака признали виновным за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Также суд пожизненно запретил ему управлять транспортными средствами. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Двое учеников задержаны после стрельбы в школе на Филиппинах. Напомню, есть 3 жертвы, 20 пострадавших. Подозреваемым 14 и 15 лет. Они и их жертвы учились в национальной средней школе Сан-Хосе в городе Таклобан, где произошла стрельба. Президент Филиппин распорядился усилить охрану во всех школах и общественных местах. В Казахстане насчитывается более 83 тысяч государственных служащих. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Средний возраст госслужащих составляет 40,5 лет. Почти 40% руководящих должностей занимают здесь женщины, формируя свыше 56% кадрового состава. Средний стаж работы в системе достигает 12 лет. Также сегодня день полиции. Полицейские несут нелегкую службу ради нашей безопасности. Всех причастных с праздником. И коротко о прошедших матчах чемпионата мира по футболу. Аргентина вновь победила благодаря голам Месси. Капитан не смог реализовать пенальти на 9-й минуте, но позже сделал дубль и принес своей сборной 6 очков. Счет 2-0 не в пользу Австрии. Дубли Мбаппе и Холланда определили фаворитов группы А. Франция разгромила Ирак и вышла в плей-офф чемпионата мира со счетом 3-0. А Норвегия удержала минимальную победу против Сенегала, счет 3-2. Между тем, Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира. 38-летний футболист оформил дубль на матче с Австрией, доведя свой личный счет в гонке бомбардиров до 18. Этим он превзошел достижение немца Мирослава Клозе, у него 16. Приблизиться к этому достижению также может Мбаппе, у которого на турнирах уже 16 забитых мячей. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 486 тенге 99 тин, евро 558.26, российский рубль 6 тенге 59 тин. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в столице Алматы без осадков 35 градусов, в Актюбе 23, в Актау-Уральске, Кустанае 26, в Атырау 29, в Семеновске, Нагорске 32, в Кокшетау, Петропавловске, Жезказгане 34, в Караганде, Кунаеве, Павлодаре, Талдыкургане, Таразе, Кызылорде 36, а в Шымкенте, Туркестане 40 градусов жары. Сауле Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
3: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Савли Лаик, здравствуйте. В Шымкенте загорелся складированный во дворе хлопок. Женщина погибла в пожаре. Трагедия произошла в частном доме в микрорайоне Кайнар-Булак, где семья занималась пошивом ватных одеял. По словам очевидцев, огонь быстро перекинулся на дом и цех. Погибшая 39-летняя женщина, мать восьмерых детей. Она получила тяжелые ожоги 80% тела. Также пострадал ее 17-летний сын, который вынес ее из горящего дома. Остальные дети успели выбежать на улицу. В результате пожара сгорели около 6-7 тонн ваты и имущества семьи. В столице горит 13-этажный ЖК «Береке». В эти минуты пожарные тушат огонь по улице Отырар в районе Байконур. Информация о пострадавших пока не поступала. Степной пожар удалось потушить в Павлодарской области. В Баянаульском районе сухая растительность загорелась на открытой территории в 27 километрах от села Куркеле. Вертолет КАЗ «Авиаспас» отушил огонь с воздуха. Авиация МЧС сбросила 13 тонн воды. Вопросы экономического сотрудничества обсудил премьер-министр с премьером Госсовета КНР. Олжас Бектенов находится с рабочим визитом в Китае. С Ли Цзяном они рассмотрели реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также укрепление сотрудничества, включая развитие торговли, АПК и инвестиционное взаимодействие. Глава правительства на встречу рассказал об усилении защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов. Также в городе Далянь премьер-министр принял участие в сессии, посвященной инициативе «Один пояс, один путь». Китай в ответку ввел торговые ограничения против 56 американских компаний. Ранее в очередной раз США внесли китайские предприятия в так называемый черный список китайских военных компаний. Кроме того, Министерство финансов КНР запретило организациям, участвующим в госзакупках, приобретать продукцию 46 американских предприятий. Новая схема мошенничества появилась при перевозке авто и грузов. В Алматы у жителя похитили автомобиль стоимостью 60 миллионов тенге. Как предупреждает МВД, в Казахстане участились случаи обмана через логистические платформы Дела и Фафа.кз. Мошенники находят объявление, выходят на связь через WhatsApp, выдавая себя за заказчиков или водителей. Они договариваются с вами о перевозке, забирают автомобиль или груз и исчезают. В случае с недавней кражей машину нашли и вернули владельцу, троих похитителей задержали. Полицейские советуют проверять документы, сверять номера телефонов, заранее уточнять маршрут и не игнорировать отзывы. Если есть сомнения, сразу звонить на 102. Сборная Алжира по футболу выбила Иорданию с чемпионата мира. Матч закончился со счетом 1-2. Таким образом, африканская сборная набирает 3 очка и в третьем туре поборется за второе место в группе против Австрии. В Китае набирает популярность услуга «Старшая сестра». Женщины дают советы и поддерживают молодых девушек за деньги. Стоит услуга от 10 тысяч тенге до 21 тысячи. Есть и те, кто просит оплатить расходы на еду или совместный поход в кафе. Услугу «Старшая сестра» первая в соцсетях продвинула 27-летняя жительница. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 486 тенге 99 тин, евро 558.26, российский рубль 6 тенге 59 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 19, днем 23 градуса. В Алматы также осадки, ночью 19, днем 34. В Актюбе, Кустанай, Петропавловске 25, в Актау, Караганде, Уральске 27, в Кокшетау 29, в Атырау, Таразе, Жезказгане 32, в Кызылорде, Павлодаре 7, Усть-Каменогорске, Шымкенте 34, а в Талдыкургане, Туркестане и Кунаеве 36 градусов. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

0: ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Кокшетау сегодня вынесли приговор по резонансному ДТП, когда на парковке насмерть переехали женщину. Дело рассматривал городской суд. Подсудимую обвиняли в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В суде подсудимая пояснила, что села за руль без водительских прав из-за того, что ее мужу стало плохо. При назначении наказания суд счел смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние подсудимой, наличие маленьких детей и возмещение причиненного морального вреда потерпевшей стороне. Приговором суда женщине назначено 2.5 года лишения свободы, отбывание наказания отсрочено на 3 года из-за наличия у осужденной 2 маленьких детей. Подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали полицейские Алматы. В ходе обыска изъято значительное количество оборудования и химических компонентов, лабораторная посуда, весы, вакуумные упаковщики, а также сотни пакетов для фасовки. Фактически речь идет о налаженном производственном процессе, направленном на изготовление синтетических наркотиков в промышленных объемах, сообщили в департаменте полиции. Все изъятые вещества направлены на судебную экспертизу. Казахстан ввел временный запрет на ввоз свежих и охлажденных томатов из третьих стран. Такой приказ подписал министр сельского хозяйства. Ограничение будет действовать до 30 июня и распространяется на все виды транспорта. При этом запрет не касается поставок из государств-членов ЕАЭС. Также разрешены транзитные перевозки томатов через территорию Казахстана и их перемещение между странами ЕАЭС через Казахстан. Отметим, ранее в Туркестанской области фермеры заявили о риске разорения из-за наплыва дешевых заграничных помидоров. По словам аграриев, дешевые овощи из Китая и Туркменистана массово поступают на рынок региона, что приводит к падению цен и угрозе для местного производства. Европу настигла рекордная жара. Аномальная жара уже привела к человеческим жертвам. Во Франции погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе 2 детей. Из-за сильной жары в стране закрыто более 100 000 школ. Сегодня красный уровень опасности из-за жары был также распространен на большей части территории страны. В Великобритании также ожидается рекордная июньская жара. По прогнозам синоптиков, температура в отдельных регионах Туманного Альбиона может превысить 39 градусов, что позволит с большим запасом побить июньские рекорды, установленные в 1957 и в 1976 годах. Тем временем жара в Германии обостряет ситуацию с лесными пожарами, особенно в южных и восточных регионах страны. В настоящее время в отдельных районах объявлен высокий уровень пожарной опасности, 4 из 5 возможных. Синоптики отмечают, что ситуация может продолжить ухудшаться по мере усиления жары. Наивысший уровень пожарной опасности ожидается в четверг и в пятницу в ряде регионов Германии, в том числе в районах к западу от Берлина. Тем временем мощный торнадо оставил тысячи жителей России без света. В городах Кушва Свердловской области оказался в эпицентре стихии. Сильный ветер срывал крыши с жилых домов, повреждал автомобили и повалил сотни деревьев. По последним данным, пострадали 16 человек. Без электроснабжения до сих пор остаются около 5000 человек. Более 100 жилых домов нуждаются в ремонте. Сборная Португалии проведет 2-й матч на чемпионате мира. Соперником команды Криштиану Роналдо станет сборная Узбекистана. Напомним, в 1-м матче португальцы сенсационно не смогли переиграть команду Конго, завершив игру со счетом 1-1. Узбекистанцы в 1-м туре уступили Колумбии, но забили свой 1-й гол в истории чемпионатов мира. Матч Узбекистан-Португалия начнется сегодня в 22:00 в прямом эфире. Игру покажет Казспорт, а также сайт телеканала. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казанской фондовой биржи, доллар США стоит 486,99 тенге, евро 558,26 тенге, российский рубль 6,59 тенге. А теперь о погоде на завтра. По данным компании «Казгидромет», столица дождь, ночью 19, днем 24 градуса. В Алматы также осадки, ночью 19, днем 34. В Актобе, Костанае, Петропавловске 25, в Актау, Караганде, Уральске 27, Кокшетау 29. В Атырау, Таразе, Жезказгане 32, в Кызылорде, Павлодаре, Семеюске, Магнитогорске, Шымкенте 34. В Туркестане, Кунаеве и в Талдыкургане завтра 36 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества. Қазақ радиосының жарнама қызметі 777-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама.
5: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
6: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина, добрый день. Премьер-министр Олжас Бектенов в Китае на полях 17-й ежегодной встречи Всемирного экономического форума «Летний Давос» провел встречи с руководителями крупных китайских компаний, занимающих ведущие позиции в промышленности и в цифровизации. Были рассмотрены возможности привлечения иностранных инвестиций, локализации производств и трансферта технологий. Олжас Бектенов подчеркнул, что Казахстан открыт для инвесторов, ориентированных на долгосрочную работу, локализацию производств, трансфер технологий и создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Правительство готово обеспечить необходимые условия для устойчивой работы проектов и их дальнейшего расширения. Нацкомпании «Казах Инвест» поручено обеспечить дальнейшее сопровождение инвестиционных инициатив и проработку практических вопросов их реализации. В рамках официального визита президента Казахстана в Брюссель министр иностранных дел Ермек Кушербаев провел переговоры со своим бельгийским коллегой Максимом Прево. Они обсудили вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры и укрепления транзитного потенциала транскаспийского международного транспортного маршрута. В ходе переговоров также отмечен высокий потенциал сотрудничества в сфере образования и науки и взаимодействия между ведущими университетами и исследовательскими центрами двух стран, передает агентство «Казинформ». В Астане потушили пожар в 13-этажном доме. Как сообщили в МЧС, по прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение балконов на верхних этажах жилого комплекса, расположенного по улице Отрар района Байконур. Принятыми мерами удалось сбить открытое пламя. Сотрудниками МЧС с использованием спасательных масок были спасены 4 человека, из них один ребенок. Кроме того, 10 человек были эвакуированы силами МЧС путем сопровождения. Пожар ликвидирован на площади в 40 квадратных метров. Досудебное расследование начато по факту отравления граждан, посещавших ресторан «Тумар» в городе Кандыагаш, Актюбинской области. По сообщению областного департамента полиции, в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Напомним, в городе Кандыагаш Мугалджарского района Актюбинской области была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди граждан, посещавших ресторан «Тумар». С признаками кишечной инфекции были госпитализированы 102 человека. За звание лучшей семьи Казахстана поборются более 3000 участников. Завершен прием заявок на участие в национальном конкурсе «Мерейле Отбасы». В текущем году наибольшее количество заявок поступило из Карагандинской области, области Жетысу, а также города Астаны. Отбор участников проходит в 2 этапа на районном и городском уровнях. Конкурсные комиссии рассматривают представленные документы и определяют семьи для участия в областном этапе. Далее областные комиссии, а также комиссии городов республиканского значения и столицы определяют победители, которые представят свои регионы на республиканском уровне. Торжественная церемония награждения лауреатов национального конкурса пройдет по традиции в преддверии Дня семьи 11 сентября в Астане. 20 июня в Бурабае временно ограничили посещение одной из популярных природных достопримечательностей, сообщает закон КИЗС. Жителям и гостям региона рекомендуют пока не планировать подъем на гору Кукшетау. В сообщении отмечается, что данная мера вводится в связи с высоким классом пожарной опасности на территории национального парка. Ограничение временное, оно направлено на предотвращение возможных возгораний и сохранение уникальной экосистемы Бурабая. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 486 тенге 19 тиен, евро 558 тенге 26 тиен, российский рубль 6 тенге 59 тиен. А теперь о погоде на завтра, 24 июня. По данным компании «Казгидромет», в столице ожидается дождь, ночью 19, днем 24 градуса. В Алматы также осадки, ночью 19, днем 34. В Актобе, Костанае, Петропавловске 25, в Актау, Караганде, Уральске 27, Кокшетау 29, в Атырау, Таразе, Жезказгане 32, в Кызылорде, Павлодаре, Семии, Усть-Каменогорске, Шымкенте 34, в Талдыкургане, Туркестане и в Кунаеве завтра 36 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей «Казах Радиолары».
3: «Таза Казахстан» – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.

0: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.